0: четверка, тузик. Оба по 10.
1: Отдай-ка, брат, мне свою колоду, я выберу себе карпат.
2: Ой,
1: на счастье наши
2: тут,
1: предводительши. Шмохнет, отдай мне,
0: побери,
1: припизывай, 5 рублей мазу,
0: а
2: тогда, позвольте посмотреть, кажется,

0: оставите!
1: Позвольте мне эту талию переждать. Черт возьми, брат, и передергивает, и все, что хочешь. Шулер первой степени.
2: Неужели, однако, отказаться от 80 тысяч?
1: Конечно, нужно отказаться, когда нельзя взять.
2: Но это еще вопрос, а пока с ним объясниться.
1: Как?
2: Открыться ему во всем.
1: Для чего?
2: После скажу.